0: Колок Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Зачем рассказывать другу, как классно работать, если можно показать? Программа «Приведи друга в Ростикс» — это твой шанс привести знакомых в команду и получить за это денежный бонус. Больше своих, больше драйва на смене. Подробности уточняй у директора ресторана или ТУ. А другу кидай ссылку на сайт работавростикс.ру. Работай вместе с теми, с кем реально в кайф.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Аненко Елизавета, Ростик Колпина, заместитель директора. У нас в Украине культура признания, что сотрудники друг друга признают на платформе Recognition. Также менеджеры в конце смены обязательно признают парочку сотрудников.
0: Ростикс. Всегда заботимся о нашем.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины. Ростикс трамплин в Москве. Мадина передает привет директору Максиму Шувалову, моему лучшему директору, и сказать, что ты лучший в своем деле и прекрасный наставник. Ребята, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: на связи.
1: Добрый день. В Негре Юлия Витальевна, начальник отдела экологии Тышетской анодной фабрики. От имени всего коллектива хочу выразить огромную благодарность специалистам службы охраны труда. Ваша работа – это фундамент производительной безопасности. Вы обеспечиваете защиту здоровья каждого сотрудника, и мы это высоко ценим. Желаем вам профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваша работа приносит удовлетворение, а усилия всегда находят поддержку и признание.
0: Чикен ФМ. На связи с командой.
2: Вы слушаете Чикен ФМ. На связи Александр Мазур. Хочу поздравить свою любимую команду с днем рождения, Ростикс. Команда Ноябрьск Драйв. Вы команда мечты. Вы самые лучшие. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в «Ростикс» в мессенджерах Telegram и Max. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в «Ростикс». Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Сегодня суббота, день с особым настроением. Даже если ты работаешь, внутри все равно чуть больше свободы. Весна усиливает это ощущение, у нас больше света, больше движения, меньше тяжести, и смены проходят как-то легче. Так что просто держи этот вайб, мы рядом с классной музыкой здесь на Чикен FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Мадина Салемова. Я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге.
2: Я здесь работу выбрала еще в 2007 году. Самое первое, что меня устраивает, это стабильность. В каждом ресторане, практически вот в каждом, я нашла себе очень близких по духу людей, с которыми я уже очень много лет общаюсь.
3: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тебя.

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Салют, привет, это Chicken FM. Мы продолжаем обсуждение в рубрике «Есть мнение». Напомню, что там мы решили узнать, где вы любите завтракать. Дома, в кафе, на бегу или вообще не завтракаете, например. И уже очень много разных сообщений по этому поводу. Напишите свое мнение, что вы по этому поводу думаете. Как сильно вы запариваетесь на завтрак или доедаете все, что осталось вечера. В общем, какие-то можно даже интересные рецепты, например, выставить. Уверен, кому-то будет полезно. В общем, забегайте в наш телегу. Я в Ростикс. Ищите рубрику «Есть мнение» и бегом обсуждать.
0: Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростик» «Сотнефть Народная» в Санкт-Петербурге.
2: Это Максим Чиненок, но он уже не работает в компании «Жаргал Цепилов». Алена Днепрова Штымова, она тоже уже не в компании. Мне очень помог адаптироваться Артем Попов, мой руководитель-наставник.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростикс». Здесь Виолетта. «Ростикс Тайга», город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
2: Chicken FM.

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс. Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: На связи.
1: Доброго дня, дорогие друзья и коллеги. Вас приветствует Богучанский алюминиевый завод. Меня зовут Татьяна Каминская, я руководитель пресс-службы. От души хочу поздравить всех с наступающим 1 мая, первым днем последнего месяца суровой сибирской весны, которая, как мне кажется, нынче всех удивила вообще, из-за которой, наконец, как хочется верить, все-таки наступит долгожданное тепло и лето. Желаю всем солнечного настроения, синего неба над головой, и пусть все вокруг расцветает вместе с вами и радует новыми яркими красками. Ну и особый привет, конечно, хочу передать командам БУАЗа, которые вот буквально позавчера стали победителями на наших безопасных играх. Это такая викторина, которая была посвящена Всемирному дню охраны труда. Ребята, вы молодцы, так держать.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире репортер Chicken FM Аня из ресторана Росикс Королев Глобфуд Групп. Сегодня среда, а это значит, что в наших ресторанах официально наступил день Икс. Купон 50-50, и сегодня в центре внимания легендарный Росмастер и два по цене одного. Ребята, мы знаем, что утро началось не с кофе, а с сумасшедших чеков. Только представьте, в нашем ресторане уже в один из заказов улетело 44 Росмастера. И это только начало дня. Кухня, вы настоящие супергерои. Желаем вам стальных нервов, неиссякаемой энергии, и чтобы руки все делали на автомате. А улыбка не сходила с лица даже при самом длинном чеке. Сил вам, мы вас верим. Но даже в таком бешеном ритме мы не забываем о важных событиях в нашей огромной семье. Сегодня свой день рождения празднует наш коллега Тимур Щемеров. Тимур, тебе исполняется 16 лет. Это отличный возраст, чтобы начать покорять вершины. Желаем тебе крутого настроения, верных друзей и чтобы работа в команде приносила только удовольствие и драйв. С днем рождения! Оставайтесь с нами на волне Chicken FM, держите ритм и пусть эта среда пролетит на одном дыхании. Погнали!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: В эфире Chicken FM. Всем привет. Сегодня суббота, и это идеальный день для музыкальных приветов. У нас есть рубрика «Заказ принят». Работает там все просто. Оставляешь свое голосовое сообщение в Телеграме, пару слов команде и название трека, который ты хочешь услышать. Добавь в смену немного своего настроения. Это всегда чувствуется, и это всегда круто.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Мадина Вселемова, я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге.
2: Вообще у моего ресторана побитие свежий рекорд, который был 9 800 000. И вот я все жду, чтобы уже 100% в этом убедиться. Ну и, соответственно, наша сильная амбициозная вот цель – это скорость обслуживания.
0: Командная работа. Командное радио Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Читаешь рэп.
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок. Пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Чикен FM.
1: Включай амбиции. Достигай большего.
2: Посмотрите вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет, субботний вечер, это про ритм и, конечно, про наш фирменный Rostix Dance Club. Музыка, которая помогает перезагрузиться, выдохнуть и просто поймать хороший момент. Иногда не нужно ничего усложнять, просто включить шикарную волну и наслаждаться классным саундтреком. Оставайся вместе с Chicken FM, дальше только хороший звук.

0: Суперкоманда. Большое сердце.
1: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. Я хожу на донорство стабильно, и несколько вот сотрудников тоже со мной.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория, я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг и хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

ваших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: В Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Идеальная смена – это когда все сошлось. Гость доволен, команда в потоке, и результат радует. И это не случайность, это мы так работаем каждый день. Поблагодарить того, кто сделал этот день лучше. Передай ему привет через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
2: Горячие хиты.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Мадина Усалемова, я директор ресторана «Ростик» от «Нефть Народная» в Санкт-Петербурге. У нас в ресторане такой интересный вайб, как я сюда пришла в 2023 году. Домашняя обстановка, и все, кто приходит к нам работать, именно об этом говорят, что вот, интересные взаимоотношения, очень дружные, все друг про друга все знаем, у кого что происходит в жизни, не только по работе.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростик и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.
2: Здравствуйте!

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы.

0: Кумсал ФМ. Коллеги на связи.
1: Добрый день, Кучкин Аркадий Андреевич, менеджер УРПС Тайшетско-Нодная фабрика. С праздником, специалисты по охране труда. Спасибо за вашу бдительность и заботу о нас. Желаем, чтобы работа была безопасной, а отчеты всегда в порядке. Здоровья, удачи и спокойных дней.
2: Чикен ФМ звучит сочно.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Забота, команда, большое сердце, цели, технологии – это все мы, команда Chicken FM. Каждый день вы создаете магию, жарите, улыбаетесь, помогаете, растете. Вы суперзвезды Ростикс Вселенной. И нет задачи, с которой бы вы не справились. Так что дай 5 за себя, дай 5 коллеги и всем, кто рядом. Заряди наш эфир, отправь доброе слово, признание и просто теплое ура через портал chicken.fm.
0: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: команда. Амбициозность.
1: Стэнд Татьяна, исполнительный директор ресторана «Муковская». Конечно, хочется достичь там лучших результатов, быть лучшим рестораном. Мы стараемся, пытаемся. Ну, на данный момент у меня первая цель – это сформировать хорошую

Тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс. Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире репортер Chicken FM Аня из ресторана Росик с Королев Глофуд Групп. Сегодня среда, а это значит, что в наших ресторанах официально наступил день X. Купон 50-50, и сегодня в центре внимания легендарный Росмастер и два по цене одного. Ребята, мы знаем, что утро началось не с кофе, а с сумасшедших чеков. Только представьте, в нашем ресторане уже в один из заказов улетело 44 Росмастера. И это только начало дня. Кухня, вы настоящие супергерои. Желаем вам стальных нервов, неиссякаемой энергии, и чтобы руки все делали на автомате. А улыбка не сходила с лица даже при самом длинном чеке. Сил вам, мы вас верим. Но даже в таком бешеном ритме мы не забываем о важных событиях в нашей огромной семье. Сегодня свой день рождения празднует наш коллега Тимур Щемеров. Тимур, тебе исполняется 16 лет. Это отличный возраст, чтобы начать покорять вершины. Желаем тебе крутого настроения, верных друзей и чтобы работа в команде приносила только удовольствие и драйв. С днем рождения! Оставайтесь с нами на волне Chicken FM, держите ритм и пусть эта среда пролетит на одном дыхании. Погнали!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
3: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
4: Работа есть.

sunshine, yeah. Moonlight.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь работать в команде не только с классными ребятами, но и с друзьями? Легко. В Ростикс есть программа «Приведи друга». Зови своих, и если они устраиваются, ты получаешь приятный денежный бонус. Работаете вместе, смеетесь вместе и еще за это платят. Звучит как план. Подробности у директора ресторана или ТУ. А друзьям отправляй ссылку на работа в ростикс.ру.
2: Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Тен Татьяна, исполнительный директор ресторана «Луковская». Когда дети приходят, да, бывает, что там, если в очереди ждут, там мы можем игрушки какие-нибудь дать. Я записалась, волонтеры, хочу как бы тоже участвовать. Я слышала про то, что практикуется такая история, что рестораны работают с ребятами из неблагополучных семей. Что-то такое, вот я не знаю точно, как это называется. И хотела бы тоже принять в этом участие.
2: Евросекс. На полную. Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Сочный бит. Yeah.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: По приколу Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Зачем рассказывать другу, как классно работать, если можно показать? Программа «Приведи друга в Ростикс» — это твой шанс привести знакомых в команду и получить за это денежный бонус. Больше своих, больше драйва на смене. Подробности уточняй у директора ресторана или ТУ. А другу кидай ссылку на сайт работавростикс.ру. Работай вместе с теми, с кем реально в кайф.
2: Vibe в Ростикс.

0: Забота о гостях.
1: Стэн Татьяна, исполнительный директор ресторана «Луковская». У нас есть свои постоянные клиенты, которые уже подходят к кассе. Даже говорить не надо, мы заказ им пробиваем так, без слов, как говорится.

Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет, меня зовут Алексей Поздеев, я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: на связи.
1: Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Меня зовут Конохов Андрей Викторович. Я начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений Тайшетской анодной фабрики. Дорогие специалисты по охране труда, спасибо вам за то, что вы стоите на страже нашей безопасности. Мы знаем, что ваша работа часто незаметна. Пока все идет хорошо. Но именно благодаря вам мы каждый день возвращаемся домой здоровыми. Желаем вам меньше бумажной работы и больше реальных достижений, стальных нервов и понимания со стороны руководства. Пусть работа приносит только радость и чувство гордости за результат.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken FM.

0: вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс.
1: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в «Ростикс». Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Chicken FM. Жарим бенгеры, как крылышки.
1: В Москве полдень. В Челябинске 14:00.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Сегодня суббота, день с особым настроением. Даже если ты работаешь, внутри все равно чуть больше свободы. Весна усиливает это ощущение, у нас больше света, больше движения, меньше тяжести, и смены проходят как-то легче. Так что просто держи этот вайб, мы рядом с классной музыкой здесь на Чикен FM.
2: Чикен FM в твоем стиле.

0: «Мой наставник».
1: Ты Татьяна, исполнительный директор ресторана «Муковская». Там мой территориальный управляющий, сабодаш Влада. Без нее бы, наверное, я не справилась. Она и обучение, и советы, и вот рассказывала, прям помогала, вот отчеты, вот прям все. Все вопросы, которые вот, ну, меня интересовали, она на все вопросы не отвечала, никогда там не оставляла их неотвеченными. С ее стороны была очень большая помощь.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Евросикс. Зажигаю

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Chikin FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Командная работа – наша корпоративная ценность. Мы работаем вместе, уважаем индивидуальность каждого, выполняем обещания и открыты для обратной связи.
0: Ценность в действии.
1: Я ценю вклад каждого коллеги и понимаю, что вместе мы достигаем большего. Я активно сотрудничаю и поддерживаю открытое общение внутри команды.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Заказ принят. Здесь звучат твои любимые треки.
2: Передаю привет всем ребятам из Ростикс Гигант Новосибирск, да и вообще всем ребятам, кто трудится сейчас над курочками в нашей стране, и заказать для них трек, который стал уже гимном нашего ресторана. Игнатий Вентуров, «Тело убийца».
3: Мое тело убийца.

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Салют, привет, это Chicken FM. Мы продолжаем обсуждение в рубрике «Есть мнение». Напомню, что там мы решили узнать, где вы любите завтракать. Дома, в кафе, на бегу или вообще не завтракаете, например. И уже очень много разных сообщений по этому поводу. Напишите свое мнение, что вы по этому поводу думаете. Как сильно вы запариваетесь на завтрак или доедаете все, что осталось с вечера. В общем, какие-то можно даже интересные рецепты, например, выставить. Уверен, кому-то будет полезно. В общем, забегайте в наш телегу. Я в Ростикс. Ищите рубрику «Есть мнение» и бегом обсуждать.
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Пелякова Анастасия, ресторан «Бум» Москва. Но мы вот недавно выиграли в мотивационной программе по среднему чеку, то есть по всему маркету. Очень хотим, чтобы у нас ресторан только процветал, чтобы товарооборот выполнял. И всегда проходили росты.
2: Работа, работа, работа, работа.
3: Is Frostix.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека Шлехова Екатерина и Юнусова Ада, ресторана «Ростикс»,

0: рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Русал ФМ. Коллеги на связи.
1: Добрый день. В Негре Юлия Витальевна, начальник отдела экологии Тайшетской нудной фабрики. От имени всего коллектива хочу выразить огромную благодарность специалистам службы охраны труда. Ваша работа – это фундамент производительной безопасности. Вы обеспечиваете защиту здоровья каждого сотрудника, и мы это высоко ценим. Желаем вам профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваша работа приносит удовлетворение, а усилия всегда находят поддержку и признание.
0: Чикен FM звучит сочно.

countdown.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире репортер Chicken FM Аня из ресторана «Росикс Королев Глобфуд Групп». Сегодня среда, а это значит, что в наших ресторанах официально наступил день Икс. Купон 50-50, и сегодня в центре внимания легендарный «Росмастер» и два по цене одного. Ребята, мы знаем, что утро началось не с кофе, а с сумасшедших чеков. Только представьте, в нашем ресторане уже в один из заказов улетело 44 «Росмастера». И это только начало дня. Кухня – вы настоящие супергерои. Желаем вам стальных нервов, неиссякаемой энергии и чтобы руки все делали на автомате. А улыбка не сходила с лица даже при самом длинном чеке. Сил вам, мы вас верим. Но даже в таком бешеном ритме мы не забываем о важных событиях в нашей огромной семье. Сегодня свой день рождения празднует наш коллега Тимур Щемеров. Тимур, тебе исполняется 16 лет. Это отличный возраст, чтобы начать покорять вершины. Желаем тебе крутого настроения, верных друзей и чтобы работа в команде приносила только удовольствие и драйв. С днем рождения! Оставайтесь с нами на волне Chicken FM, держите ритм и пусть эта среда пролетит на одном дыхании. Погнали!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Росикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
3: Я в Росикс. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь.
0: Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В эфире Чикен FM. Всем привет. Сегодня суббота, и это идеальный день для музыкальных приветов. У нас есть рубрика «Заказ принят». Работать там все просто. Оставляешь свое голосовое сообщение в Телеграме, пару слов команде и название трека, который ты хочешь услышать. Добавь в смену немного своего настроения. Это всегда чувствуется, и это всегда круто. Чикен FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Белякова Анастасия, ресторан «Бум Москва». Когда приходят люди с ограниченными возможностями, мы помогаем, так как у нас фудкорт, мы помогаем донести их заказ к столику на фудкорте. Я сама волонтер, я сдаю кровь на донорство, и также мы ездим в приют к собачкам.
0: Просыпайся, работай.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Я в Rostik's. На полную.
2: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет летит ресторану «Ростикс Троллейне» от Маржоны. Передаю привет коллегам. Хочу поздравить с днем рождения женщину на лепешках. Малаха, ты лучшая. От имени Маржоны, Кати, Ани и Анзат.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

В Rostix новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. «Настроение есть». Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет, субботний вечер, это про ритм и, конечно, про наш фирменный Rostix Dance Club. Музыка, которая помогает перезагрузиться, выдохнуть и просто поймать хороший момент. Иногда не нужно ничего усложнять, просто включить шикарную волну и наслаждаться классным саундтреком. Оставайся вместе с Chicken FM, дальше только хороший звук.
2: Настрой, поднимаем здесь.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Белякова Анастасия, ресторан «Бум Москва». У нас очень много постоянных гостей, которые работают и в торговом центре, и в бизнес-центре тоже рядом, и сама администрация. Каждого мы человека знаем по имени, каждого знаем, кто и что заказывает. Кто-то заказывает через приложение, кто-то через киоск, и кто-то даже на кассу подходит, чтобы пообщаться с нами. Каждый раз сотрудники спрашивают, как дела, как прошел там вчерашний день. То есть все отлично. Там, если какое-то ожидание бывает такое, да, там даем купончики, гости очень всегда довольны от нас уходят.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Добрый день! Так начинается следующее послание в эфире Chicken FM. Хочу поздравить с днем рождения любимую команду Ростикс, команда Ноябрьск Драйв. Вы команда мечты. С вами не страшно.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: «Я в Ростикс». Всегда на волне.
2: Good beats.
3: Chicken FM.
2: Turn it up.
3: Catch

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонг. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Даем стиля. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: На связи.
1: Доброго дня, дорогие друзья и коллеги. Вас приветствует Богучанский алюминиевый завод. Меня зовут Татьяна Каминская, я руководитель пресс-службы. От души хочу поздравить всех с наступающим 1 мая, первым днем последнего месяца суровой сибирской весны, которая, как мне кажется, нынче всех удивила вообще, из-за которой, наконец, как хочется верить, все-таки наступит долгожданное тепло и лето. Желаю всем солнечного настроения, синего неба над головой, и пусть все вокруг расцветает вместе с вами и радует новыми яркими красками. Ну и особый привет, конечно, хочу передать командам БУАЗа, которые вот буквально позавчера стали победителями на наших безопасных играх. Это такая викторина, которая была посвящена Всемирному дню охраны труда. Ребята, вы молодцы, так держать.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины. Ростикс трамплин в Москве. Мадина передает привет директору Максиму Шувалову, моему лучшему директору, и сказать, что ты лучший в своем деле и прекрасный наставник. Ребята, присоединяйтесь к эфиру chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Chicken FM готов к движу.
4: Chicken

вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Chicken FM. Жарим бенгеры, как крылышки.
1: В Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Идеальная смена — это когда все сошлось. Гость доволен, команда в потоке, и результат радует. И это не случайность, это мы так работаем каждый день. Поблагодарить того, кто сделал этот день лучше. Передай ему привет через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
0: Vibe в Ростикс.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Я работаю в ресторане «Город Смоленск», «Ростикс Макс», и меня зовут Сазонова Наталья. Я являюсь директором данного ресторана. У нас в раздевалке для сотрудников они могут повесить свою какую-то новую идею, которую, допустим, он боится рассказать об этом, и он может сделать это анонимно.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Александр Мазур. Хочу поздравить свою любимую команду с днем рождения, Ростикс. Команда «Ноябрьск Драйв». Вы команда мечты. Вы самые лучшие. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
4: Качает день и ночь.
5: Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Я Бростикс.
3: На полную.
2: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщение принимаем в Telegram. Собачка Chicken нижнее подчеркивание FM и по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Забота, команда, большое сердце, цели, технологии – это все мы, команда Чикен ФМ. Каждый день вы создаете магию, жарите, улыбаетесь, помогаете, растете. Вы суперзвезды Ростикс Вселенной. И нет задачи, с которой бы вы не справились. Так что дай 5 за себя, дай 5 коллеги и всем, кто рядом. Заряди наш эфир, отправь доброе слово, признание и просто теплое ура через портал chicken.fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

Россия, ресторан «Бум Москва». У нас очень дружная команда. Мы каждый месяц выбираемся вместе, получается, провести время, обсудить. Также у нас проводится собрание ежемесячное. У каждого разные интересы. И сотрудники также между собой собираются и также проводят время вместе в свободное время.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире репортер Chicken FM Аня из ресторана «Росикс Королев Глобфуд Групп». Сегодня среда, а это значит, что в наших ресторанах официально наступил день Икс. Купон 50-50, и сегодня в центре внимания легендарный «Росмастер» и два по цене одного. Ребята, мы знаем, что утро началось не с кофе, а с сумасшедших чеков. Только представьте, в нашем ресторане уже в один из заказов улетело 44 «Росмастера». И это только начало дня. Кухня, вы настоящие супергерои. Желаем вам стальных нервов, неиссякаемой энергии, и чтобы руки все делали на автомате. А улыбка не сходила с лица даже при самом длинном чеке. Сил вам, мы вас верим. Но даже в таком бешеном ритме мы не забываем о важных событиях в нашей огромной семье. Сегодня свой день рождения празднует наш коллега Тимур Щемеров. Тимур, тебе исполняется 16 лет. Это отличный возраст, чтобы начать покорять вершины. Желаем тебе крутого настроения, верных друзей и чтобы работа в команде приносила только удовольствие и драйв. С днем рождения! Оставайтесь с нами на волне Chicken FM, держите ритм и пусть эта среда пролетит на одном дыхании. Погнали!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Здесь звучат твои любимые треки.
1: Добрый день. Я хочу передать привет Разумцовой Софье и заказать для нее песню Эми Эми «Чародейка».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.
1: Музыка со вкусом звучит сочно.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь работать в команде не только с классными ребятами, но и с друзьями? Легко. В Ростикс есть программа «Приведи друга». Зови своих, и если они устраиваются, ты получаешь приятный денежный бонус. Работаете вместе, смеетесь вместе и еще за это платят. Звучит как план. Подробности у директора ресторана или ТУ. А друзьям отправляй ссылку на работавростикс.ру.
2: Горячие хиты.

0: команда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Белякова Анастасия, ресторан «Бум Москва». Я работаю уже в компании больше 7 лет. Очень нравится стабильность и удобный график.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Универсал FM. Коллеги на связи.
1: Добрый день, Кучкин Аркадий Андреевич, менеджер УРП «Тайшетская нодная фабрика». С праздником, специалисты по охране труда. Спасибо за вашу бдительность и заботу о нас. Желаем, чтобы работа была безопасной, а отчеты всегда в порядке. Здоровья, удачи и спокойных дней.
2: Чикен FM. Готов к движу?
3: Чикен FM.

0: должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Зажигаю с командой.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Чикен ФМ, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Зачем рассказывать другу, как классно работать, если можно показать? Программа «Приведи друга в Ростикс» — это твой шанс привести знакомых в команду и получить за это денежный бонус. Больше своих, больше драйва на смене. Подробности уточняй у директора ресторана или ТУ. А другу кидай ссылку на сайт работавростикс.ру. Работай вместе с теми, с кем реально в кайф.
0: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Команда. Мой наставник.
1: Меня зовут Белякова Анастасия, ресторан «Бум Москва». Очень хочу выразить огромную благодарность нашему территориальному ведущему управляющему Ане Засориной, которая действительно вложилась и в меня, и в моих менеджеров, и в замов. Она просто, не знаю, очень помогла во всем нашему ресторану.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай «Ростикс Дэнс Клаб». Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Это «Имба».
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up, it's chicken time.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Жарков Константин, я директор ресторана Пуршева Ростикс. У нас амбиции, чтобы к нам всегда приходили и никогда про нас не забывали. И предоставлять самый наилучший сервис, чтобы к нам приходили с улыбками, а не с жалобами.
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: музыка нашей команды.
1: Привет, команда «Ростик». Здесь Виолетта. Ростик Стайга, город Братск, Иркутская область. Сейчас прозвучит моя песня BLXXD Honeywood Bay Lesta. Этот трек подарит вам заряд позитива. Слушайте и наслаждайтесь.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostik's Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Gabriel Campos Díaz.

Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Жоркоманда. Большое сердце.
1: Меня зовут Жарков Константин, я директор ресторана Пуршева Ростикс. Для детей мы шарики надуваем, у нас стенд иногда шариками, в праздники мы шарики выставляем, подарочки такие мелкие, те же самые шарики, улыбки. Также все это мы предоставляем, дарим. Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире репортер Chicken FM Аня из ресторана Росикс Королев Глобфуд Групп. Сегодня среда, а это значит, что в наших ресторанах официально наступил день X. Купон 50-50, и сегодня в центре внимания легендарные Росмастеры 2 по цене одного. Ребята, мы знаем, что утро началось не с кофе, а с сумасшедших чеков. Только представьте, в нашем ресторане уже в один из заказов улетело 44 Росмастера. И это только начало дня. Кухня, вы настоящие супергерои. Желаем вам стальных нервов, неиссякаемой энергии, и чтобы руки все делали на автомате. А улыбка не сходила с лица даже при самом длинном чеке. Сил вам, мы вас верим. Но даже в таком бешеном ритме мы не забываем о важных событиях в нашей огромной семье. Сегодня свой день рождения празднует наш коллега Тимур Щемеров. Тимур, тебе исполняется 16 лет. Это отличный возраст, чтобы начать покорять вершины. Желаем тебе крутого настроения, верных друзей и чтобы работа в команде приносила только удовольствие и драйв. С днем рождения! Оставайтесь с нами на волне Chicken FM, держите ритм и пусть эта среда пролетит на одном дыхании. Погнали!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Читаешь рэп?
3: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
2: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM. Rostix Dance Club.

0: Русал ФМ. Коллеги на связи.
1: Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Меня зовут Конохов Андрей Викторович. Я начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений Тайшетской анодной фабрики. Дорогие специалисты по охране труда, спасибо вам за то, что вы стоите на страже нашей безопасности. Мы знаем, что ваша работа часто незаметна. Пока все идет хорошо. Но именно благодаря вам мы каждый день возвращаемся домой здоровыми. Желаем вам меньше бумажной работы и больше реальных достижений, стальных нервов и понимания со стороны руководства. Пусть работа приносит только радость и чувство гордости за результат.
0: Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club mode on.

Because we're beginning to communicate.

0: harmonies, but rich rhythms and rich harmonies.
1: Thank you.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Жарков Константин, я директор ресторана Пуршева Ростикс. Ну, у нас маленькая деревушка, у нас постоянные гости, это все почти гости, поэтому мы ко всем стараемся найти подход. Со многими мы уже долгие годы работаем, предоставляем сервис, общаемся. Есть гости, которые к нам приходят просто за вкусной едой и хорошим общением.
0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег.

0: музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк и хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

gotta keep it.

Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
3: Welcome to the Rostix Dance Club.
2: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Слободяник Дарья, я директор ресторана «Цумкурск». В целом на собраниях устраиваем мозговой штурм, то есть смотрим, что мы можем сделать для того, чтобы улучшить наши показатели. Может, у кого-то есть идеи, чтобы их можно было реализовать. Обсуждаем также улучшение, скажем так, нашей производительности, то есть оптимизируем часы, смотрим, как это лучше сделать.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.
3: I remember when we'd first danced. You did this thing where you would hold my shoulders, you would wrap your arms around me, and the sun would appear. I remember when I first looked into your eyes. You did this thing where you blinked, and the ocean would meet us halfway. And the moon would kiss your lips, and I would come alive. So what I need you to understand is that, sweetheart,

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу Rostix. Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в Rostix. Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Rostix» в мессенджерах Telegram и Макс.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Настоящий слэй-вайб.

0: На связи.
1: Добрый день. В Негре Юлия Витальевна, начальник отдела экологии Тышетской нудной фабрики. От имени всего коллектива хочу выразить огромную благодарность специалистам службы охраны труда. Ваша работа – это фундамент производительной безопасности. Вы обеспечиваете защиту здоровья каждого сотрудника, и мы это высоко ценим. Желаем вам профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваша работа приносит удовлетворение, а усилия всегда находят поддержку и признание.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно!
0: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хорошая идея — это как горячий бургер, всегда вовремя. В Ростекс мы пробуем новое. Думаем шире и не стоим на месте. Потому что рост — это наш вкус. Если кто-то вдохновил тебя сегодня, скажи ему спасибо. Прямо сейчас. Передай привет, передай признание через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Гончарова Вероника, ресторан «Железнодорожный Москва», директор ресторана. Мы хотим привлечь новые транзакции для нашего ресторана, чтобы вырасти в товарообороте и привлечь новых гостей к нам.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.
3: Любовь, как проводник, в ночи солнечный блик, за что.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: на связи.
1: Доброго дня, дорогие друзья и коллеги. Вас приветствует Богучанский алюминиевый завод. Меня зовут Татьяна Каминская, я руководитель пресс-службы. От души хочу поздравить всех с наступающим 1 мая, первым днем последнего месяца суровой сибирской весны, которая, как мне кажется, нынче всех удивила вообще, из-за которой, наконец, как хочется верить, все-таки наступит долгожданное тепло и лето. Желаю всем солнечного настроения, синего неба над головой, и пусть все вокруг расцветает вместе с вами и радует новыми яркими красками. Ну и особый привет, конечно, хочу передать командам БУАЗа, которые вот буквально позавчера стали победителями на наших безопасных играх. Это такая викторина, которая была посвящена Всемирному дню охраны труда. Ребята, вы молодцы, так держать.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! В эфире репортер Chicken FM Аня из ресторана Росикс Королев Глобфуд Групп. Сегодня среда, а это значит, что в наших ресторанах официально наступил день X. Купон 50-50, и сегодня в центре внимания легендарный Росмастер и два по цене одного. Ребята, мы знаем, что утро началось не с кофе, а с сумасшедших чеков. Только представьте, в нашем ресторане уже в один из заказов улетело 44 Росмастера. И это только начало дня. Кухня, вы настоящие супергерои. Желаем вам стальных нервов, неиссякаемой энергии, и чтобы руки все делали на автомате. А улыбка не сходила с лица даже при самом длинном чеке. Сил вам, мы вас верим. Но даже в таком бешеном ритме мы не забываем о важных событиях в нашей огромной семье. Сегодня свой день рождения празднует наш коллега Тимур Щемеров. Тимур, тебе исполняется 16 лет. Это отличный возраст, чтобы начать покорять вершины. Желаем тебе крутого настроения, верных друзей и чтобы работа в команде приносила только удовольствие и драйв. С днем рождения! Оставайтесь с нами на волне Chicken FM, держите ритм и пусть эта среда пролетит на одном дыхании. Погнали!
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Работа может быть еще круче, если рядом свои люди. Ростикс — это реально. Программа «Приведи друга» помогает собрать команду мечты. Приводи знакомых, они устраиваются, ты получаешь денежную премию. И плюс один человек, который понимает твои шутки на смене. Узнай все детали у директора или ТУ. А отправь ссылку другу. Работа в ростикс.ру.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Гончарова Вероника, ресторан «Железнодорожный Москва», директор ресторана. У нас установлены вообще шарики для детей в зале, мы их раздаем. И мы участвовали в «Елка добра», которая была у нас детям в детский дом, сыграли на подарки.
0: Командная работа. Командное радио «Чикен ФМ».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Часто не видел или не хотел, закрываю глаза, чтобы оставить шанс. Не видел причин недавно совсем, но болен всем этим и болен сейчас. Мои облака больше друг, чем предел. Пришло много дел, так давай же хоть раз. Я бы спел для тебя, я спел бы для всех.

Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Сообщения принимаем в Telegram. Собачка Chicken, нижнее подчеркивание, FM. И по номеру 8-909-155-44-01. А также пиши нам на электронную почту. Радио Собачка Chicken. FM. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой!

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Работаешь и параллельно пишешь свои хиты? Мы это уважаем. В программе «Музыка нашей команды» твой трек может зазвучать на Chicken FM. Скидывай его на электронный адрес radio@chicken.fm с нужной пометкой. Немного правил, чуть подготовки, и вот ты уже звучишь между сменами на Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Гончарова Вероника, ресторан «Железнодорожный Москва», директор ресторана. Есть, например, постоянный гость, который приходит в понедельник по пятницу, заказывает у нас обидно американо, ножки, и постоянно там общается то с зальницей, там уже такая дружеская волна идет. И, соответственно, все остальные сотрудники тоже поддерживают как бы с постоянными гостями хорошие отношения.
0: Chicken FM. Радио большой команды с

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет, меня зовут Алексей Поздеев, я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 000 рублей до вычета налога.
0: Уже знаю.

0: знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
1: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывала Евгения Маркова, директор по маркетингу «Ростикс». Новый эпизод получился интересным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Тебе точно понравится. Ищи ссылки на видео и аудиоверсии подкаста в канале «Я в Ростикс» в мессенджерах Telegram и Макс. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.